Ты где-то там охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охрана, где-то туда охр